0: В груз вошли маскировочные сети, костюмы маскировочные леший, расходные материалы для работы, масло для пил, шурупы, газовые баллончики, непортящиеся продукты, теплые носки, средства личной гигиены, портативные зарядные устройства и сладости. Отметим, вся работа по сбору и доставке гуманитарной помощи ведется в рамках Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрезова.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

однако голову кружат звездные дни, звездные ночи. Короче, очень звездно, блин, и быть любимым озабочен очень.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Зеленчукской 4 часа ночи.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да? 18.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 26-04-61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский – от Тапанта, жители равнин, и ашхарский – от Ашхарауа, жители гор, горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инжичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор, на нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск, и апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым

нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык, также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – А и И, а на основе ассимиляции слияния А и И с полугласными могут образовываться и другие гласные – Е, О и У. Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистяще-шипящие эсперанты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликованная в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: и 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей!
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: в Усть-Жегуте 7.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Семья Барлаковых Бекбалатовых из Карачаево-Черкесской республики стала одним из победителей второго сезона президентского конкурса «Это у нас семейное». Новостью в своем канале в МАКС поделился глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В числе 60 победителей из 43 регионов России семья из Карачаево-Черкесии получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Церемония награждения прошла накануне в Москве в День семьи, любви и верности. Президент называет Россию семьей семей, и участники конкурса – наглядный пример этого. И наша республика, безусловно, вносит свой вклад в развитие института семьи. «Горжусь нашими земляками», – написал в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. В Доме культуры аула Хабес прошел очередной этап проекта по озвучке мультфильмов, организованного молодежным центром АНО «Мой выбор». Участники попробовали себя в роли актеров дубляжа, познакомились с процессом записи и озвучили фрагменты анимационных фильмов. «Дети увлеклись процессом. Мы были приятно удивлены их свободным владением английским языком. Это творческий процесс, который увлек всех без исключения. Участников оказалось больше, чем мы ожидали. Поэтому решили создать дополнительные потоки», – рассказала директор АНО «Мой выбор» Лариса Лахова. Из Урупского района Карачаево-Черкесии бойцам в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза. В его формировании приняли участие волонтеры группы «По зову сердца». В груз вошли маскировочные сети, костюмы маскировочные леший, расходные материалы для работы, масло для пил, шурупы, газовые баллончики, непортящиеся продукты, теплые носки, средства личной гигиены, портативные зарядные устройства и сладости. Отметим, вся работа по сбору и доставке гуманитарной помощи ведется в рамках Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрезова.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни делал?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: 105.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
4: 265-888.

0: Где?
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 880.

0: Преградной 8.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Семья Барлаковых Бекбалатовых из Карачаево-Черкесской республики стала одним из победителей второго сезона президентского конкурса «Это у нас семейное». Новостью в своем канале в МАКС поделился глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В числе 60 победителей из 43 регионов России семья из Карачаево-Черкесии получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Церемония награждения прошла накануне в Москве в День семьи, любви и верности. Президент называет Россию семьей семей, и участники конкурса – наглядный пример этого. И наша республика, безусловно, вносит свой вклад в развитие института семьи. Горжусь нашими земляками, написал в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. В Доме культуры аула Хабес прошел очередной этап проекта по озвучке мультфильмов, организованного молодежным центром АНО «Мой выбор». Участники попробовали себя в роли актеров дубляжа, познакомились с процессом записи и озвучили фрагменты анимационных фильмов. Дети увлеклись процессом. Мы были приятно удивлены их свободным владением английским языком. Это творческий процесс, который увлек всех без исключения. Участников оказалось больше, чем мы ожидали. Поэтому решили создать дополнительные потоки, рассказала директор АНО «Мой выбор» Лариса Лахова. Из Урупского района Карачаево-Черкесии бойцам в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза. В его формировании приняли участие волонтеры группы «По зову сердца». В груз вошли маскировочные сети, костюмы маскировочные леший, расходные материалы для работы, масло для пил, шурупы, газовые баллончики, непортящиеся продукты, теплые носки, средства личной гигиены, портативные зарядные устройства и сладости. Отметим, вся работа по сбору и доставке гуманитарной помощи ведется в рамках Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрезова. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Точки 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
3: 25-55-10.
4: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянница. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: 104.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
3: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: так можно отнять жизнь?
1: Как можно выключить свет?
2: Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет.

Как можно простить врагу? Как не перейти черту?

0: и 5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Калампер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Калампер. Аккумулятор, который не подводит.
6: Спрашивайте в магазинах города.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Радио КЧРФМ, 104.5 FM, Карачаевск.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Удивительно несерьезное отношение к браку.

0: 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года, обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: 104,5. В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
0: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-878-2-26-04-61.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: Ставки 5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькоффбанк, Хоумбанк.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: в Зеленчукской, 12.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Семья Барлаковых Бекбалатовых из Карачаево-Черкесской республики стала одним из победителей второго сезона президентского конкурса «Это у нас семейное». Новостью в своем канале в МАКС поделился глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В числе 60 победителей из 43 регионов России семья из Карачаево-Черкесии получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Церемония награждения прошла накануне в Москве в День семьи, любви и верности. Президент называет Россию семьей семей, и участники конкурса – наглядный пример этого. И наша республика, безусловно, вносит свой вклад в развитие института семьи. Горжусь нашими земляками, написал в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. В Доме культуры аула Хабес прошел очередной этап проекта по озвучке мультфильмов, организованного молодежным центром АНО «Мой выбор». Участники попробовали себя в роли актеров дубляжа, познакомились с процессом записи и озвучили фрагменты анимационных фильмов. «Дети увлеклись процессом. Мы были приятно удивлены их свободным владением английским языком. Это творческий процесс, который увлек всех без исключения. Участников оказалось больше, чем мы ожидали. Поэтому решили создать дополнительные потоки», – рассказала директор АНО «Мой выбор» Лариса Лахова. Из Урупского района Карачаево-Черкесии бойцам в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза. В его формировании приняли участие волонтеры группы «По зову сердца». В груз вошли маскировочные сети, костюмы маскировочные леший, расходные материалы для работы, масло для пил, шурупы, газовые баллончики, непортящиеся продукты, теплые носки, средства личной гигиены, портативные зарядные устройства и сладости. Отметим, вся работа по сбору и доставке гуманитарной помощи ведется в рамках Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрезова. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
2: 25-55-10.
3: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
5: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
7: 265-888.

0: 104.5 FM, КЧР-ФМ.
1: Я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: 105.5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
2: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8 928 925 99 66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8 928 925 99 66.
3: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Домбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего

0: место и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 20 23.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: 105.5.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.
6: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
7: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800

0: и 5.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Продукт.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от Тапанта, жители равнин, и ашхарский от Ашхарауа, жители гор, горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инжичукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор. На нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск. И апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инжичукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы», а на основе ассимиляции слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные – «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистяще-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликованная в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: 104.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55. Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888.
2: 265-888.

0: 105.5.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа. Преподаватели практики. Проектный подход. IT-колледж ТОП. Это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске. 25 55 10.
4: Возрастная категория 14+.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

0: Тиберде, 15:00.
1: Пусти по ветру скакуна, пусти доверь свой выбор другу. Он будет верен, но она

105.5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Купить квартиру вы хотите? Так в «Этажи» скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И «Этажи» вы выбирайте. «Этажи.ком».
3: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: На военную службу по контракту в подразделение БПЛА требуются мужчины в возрасте до 45 лет на следующих условиях. Контракт от 1 года. Обучение до 3 месяцев с выдачей военного сертификата об обучении. Статус ветерана боевых действий. Все льготы от Министерства обороны Российской Федерации. Единовременные федеральные и региональные выплаты 2 миллиона рублей. Зарплата от 210 тысяч рублей. Медицинское, вещевое, продовольственное обеспечение. Подробная информация в военкомате по месту жительства или по адресу Черкесск, Комсомольская, 31. Телефон в Черкесске 260461.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 800.

А, плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25-55-10. Звоните скорей.
2: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
6: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888
7: 265 888.

0: Умница. Открой дверь. Сейчас ты познакомишься с дорогим женихом.
1: Твоя любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

0: 5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарке. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удары. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы.

0: Преградной, 17.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Семья Барлаковых-Бекбалатовых из Карачаево-Черкесской республики стала одним из победителей второго сезона президентского конкурса «Это у нас семейное». Новостью в своем канале в МАКС поделился глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В числе 60 победителей из 43 регионов России семья из Карачаево-Черкесии получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Церемония награждения прошла накануне в Москве в День семьи, любви и верности. Президент называет Россию семьей семей, и участники конкурса – наглядный пример этого. И наша республика, безусловно, вносит свой вклад в развитие института семьи. Горжусь нашими земляками, написал в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. В Доме культуры аула Хабес прошел очередной этап проекта по озвучке мультфильмов, организованного молодежным центром АНО «Мой выбор». Участники попробовали себя в роли актеров дубляжа, познакомились с процессом записи и озвучили фрагменты анимационных фильмов. Дети увлеклись процессом. Мы были приятно удивлены их свободным владением английским языком. Это творческий процесс, который увлек всех без исключения. Участников оказалось больше, чем мы ожидали. Поэтому решили создать дополнительные потоки, рассказала директор АНО «Мой выбор» Лариса Лахова. Из Урупского района Карачаево-Черкесии бойцам в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза. В его формировании приняли участие волонтеры группы «По зову сердца». В груз вошли маскировочные сети, костюмы маскировочные леший, расходные материалы для работы, масло для пил, шурупы, газовые баллончики, непортящиеся продукты, теплые носки, средства личной гигиены, портативные зарядные устройства и сладости. Отметим, вся работа по сбору и доставке гуманитарной помощи ведется в рамках Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрезова. Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: 104,5.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Чистое небо над головой – наша ответственность. Вступай в территориальный отряд противодействия беспилотным летательным аппаратам. Регулярные тренировочные сборы, денежное содержание до 90 тысяч рублей, служба на территории своего региона. На период привлечения к сборам сохраняется рабочее место и средняя зарплата. Обращайтесь в военный комиссариат по месту жительства. Телефон для справок 887-82-26-36-32.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 262.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

0: Телефонный клон на службе в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: и 5.
1: Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знания, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8 918 715 33 55.

0: Звони и заказывай прямо сейчас. 8-9-3-8-3-4-7-1-1-1-1.
1: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погодой. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
2: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда. Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу. Но всему есть предел, да?
2: 18.

0: и 5. Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
1: Купить квартиру вы хотите? Так в Этажи скорее звоните. Квартир там есть большая база. И посмотреть все можно сразу. Юристы сделку оформляют, а банки сделку одобряют. Экспертам только доверяйте. И Этажи вы выбирайте. Этажи.ком.
2: Компания «Этажи» не является застройщиком кредитной организации. Оказывает посреднические услуги в сфере недвижимости. Заявку на одобрение ипотечного кредита можно подать лично в офисе компании.
3: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8 878 2 26 04 61.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: В Зеленчукской 19.00.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Семья Барлаковых Бекбалатовых из Карачаево-Черкесской республики стала одним из победителей второго сезона президентского конкурса «Это у нас семейное». Новостью в своем канале в МАКС поделился глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В числе 60 победителей из 43 регионов России семья из Карачаево-Черкесии получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Церемония награждения прошла накануне в Москве в День семьи, любви и верности. Президент называет Россию семьей семей, и участники конкурса – наглядный пример этого. И наша республика, безусловно, вносит свой вклад в развитие института семьи. Горжусь нашими земляками, написал в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. В Доме культуры аула Хабес прошел очередной этап проекта по озвучке мультфильмов, организованного молодежным центром АНО «Мой выбор». Участники попробовали себя в роли актеров дубляжа, познакомились с процессом записи и озвучили фрагменты анимационных фильмов. Дети увлеклись процессом. Мы были приятно удивлены их свободным владением английским языком. Это творческий процесс, который увлек всех без исключения. Участников оказалось больше, чем мы ожидали. Поэтому решили создать дополнительные потоки, рассказала директор АНО «Мой выбор» Лариса Лахова. Из Урупского района Карачаево-Черкесии бойцам в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза. В его формировании приняли участие волонтеры группы «По зову сердца». В груз вошли маскировочные сети, костюмы маскировочные леший, расходные материалы для работы, масло для пил, шурупы, газовые баллончики, непортящиеся продукты, теплые носки, средства личной гигиены, портативные зарядные устройства и сладости. Отметим, вся работа по сбору и доставке гуманитарной помощи ведется в рамках Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрезова.
1: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

latest hit.

0: 105.5.
1: Самым распространенным видом нарушения, из-за которого происходят дорожно-транспортные происшествия на территории республики, является несоблюдение скоростного режима. Некоторые водители куда-то спешат, а некоторые и вовсе проявляют халатность и создают опасность на дорогах, как для себя, так и для других. Стоит отметить, что несоблюдению скоростного режима, как правило, сопутствует и множество других нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами дорожно-транспортных происшествий.
2: Папа, мама, запишите меня в компьютерную академию ТОП. Там дети создают сайты, игры, 3D-объекты, анимации, познают робототехнику, программирование, искусственный интеллект и многое другое. Ведь нашей стране нужны программисты. Я пойду учиться. Вот телефон компьютерной академии ТОП в Черкесске. 25 55 10. Звоните скорей.
3: Он справится с бездорожьем. Выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор Каламбер. 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. Каламбер. Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265 888.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Черкесске 20.00.
1: Новости Карачаева-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Семья Барлаковых Бекбалатовых из Карачаево-Черкесской республики стала одним из победителей второго сезона президентского конкурса «Это у нас семейное». Новостью в своем канале в МАКС поделился глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В числе 60 победителей из 43 регионов России семья из Карачаево-Черкесии получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Церемония награждения прошла накануне в Москве в День семьи, любви и верности. Президент называет Россию семьей семей, и участники конкурса – наглядный пример этого. И наша республика, безусловно, вносит свой вклад в развитие института семьи. Горжусь нашими земляками, написал в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. В Доме культуры аула Хабес прошел очередной этап проекта по озвучке мультфильмов, организованного молодежным центром АНО «Мой выбор». Участники попробовали себя в роли актеров дубляжа, познакомились с процессом записи и озвучили фрагменты анимационных фильмов. Дети увлеклись процессом. Мы были приятно удивлены их свободным владением английским языком. Это творческий процесс, который увлек всех без исключения. Участников оказалось больше, чем мы ожидали. Поэтому решили создать дополнительные потоки, рассказала директор АНО «Мой выбор» Лариса Лахова. Из Урупского района Карачаево-Черкесии бойцам в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза. В его формировании приняли участие волонтеры группы «По зову сердца». В груз вошли маскировочные сети, костюмы маскировочные леший, расходные материалы для работы, масло для пил, шурупы, газовые баллончики, непортящиеся продукты, теплые носки, средства личной гигиены, портативные зарядные устройства и сладости. Отметим, вся работа по сбору и доставке гуманитарной помощи ведется в рамках Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрезова.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: и 5.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Едете на курорт Архыз? Вас ждут в отеле «Корона». Записывайте номер 8-928-925-99-66. А по промокоду КЧРФМ вам предоставят скидку 5% на проживание. Следите за свежими и актуальными акциями на нашем сайте archiz-corona.ru. Отель «Корона», поселок Архыз, улица Мира, 5. Все подробности по номеру 8-928-925-99-66.
5: Стань героем для своей семьи и для своей страны. Делай то, что действительно важно. Поступая на контрактную службу, вы выбираете честь, отвагу и доблесть в качестве своих жизненных принципов. Служба по контракту – это стабильность для вас и для вашей семьи. Единовременная выплата при заключении контракта в Карачаево-Черкесии – 3,5 миллиона рублей. Выплаты в год свыше 6 миллионов. Обращайся в военный комиссариат по месту жительства или пункт отбора на военную службу по контракту по телефону 8-872-26-04-61.
0: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-800.

0: 104.5.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Ищите школу, в которой ребенок получит современное и качественное образование и будет учиться с удовольствием? Частная школа от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Пятидневка с 9 до 17. Школьная программа с углубленным изучением IT-технологий и английского языка. Без домашних заданий. Черкесск ТОП. IT-скул. 25-55-10.
5: 25-55-10.
6: Он справится с бездорожьем, выдержит любые испытания погоды. Аккумулятор «Каламбер». 12 пластин в блоке для максимального пускового тока. Прочные решетки выдерживают вибрации и удар. Легирование серебром увеличивает ресурс на 30%. Заводская гарантия 2 года. «Каламбер». Аккумулятор, который не подводит. Спрашивайте.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфир выходит новый выпуск радиопрограммы «Моя Республика». И этот цикл передач посвящен проходящему в Карачаево-Черкесии году духовного и культурного наследия народов региона. Напомним, указ о проведении тематического года в 2026-м подписал глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Этот год станет вкладом в проведение в России года единства народов России, объявленного президентом Владимиром Путиным. Сегодня мы продолжим рассказ об абазинах. Абазинский язык считается одним из самых сложных в мире. Ближайший родственный язык – абхазский. Вместе с абхазским языком абазинский составляет абхазо-абазинскую ветвь абхазо-адыгской западно-кавказской языковой семьи. Численность абазин на территории России составляет около 43 тысяч человек, из них владеет своим родным языком 37 тысяч человек. Число носителей абазинского языка, проживающих на территории Турции, согласно данным Леклера 2014 года, составляет около 12 тысяч человек. Небольшие диаспоры носителей абазинского языка проживают в Сирии, Иордании и других странах. Абазинский язык имеет два диалекта – тапантинский от тапанта – жители равнин, и ашхарский от ашхарауа – жители гор – горцы. В каждом из диалектов выделяют еще по два говора. В тапантинском диалекте это кубино-эльбурганский говор. На нем говорят жители Кубины, Эльбургана, Псыжа, Карапага, Инджитчукуна, Кайдана, Абазахабля, Малоабазинска и Тапанты. И красновосточный говор. На нем говорят жители аула Красный Восток. В ашхарском диалекте выделяют кувинский говор. На нем говорят жители аулов Старокувинск и Новокувинск. И апсуйский говор, аул Апсуа. Основой литературного абазинского языка является кубино-эльбурганский говор тапантинского диалекта. Первый опыт создания письменности на абазинском языке на основе арабской графики был осуществлен во второй половине XIX века Умаром Микеровым. Письменность на латинской основе создана в 1939 году, ее автором был Табулов, а в 1938 году письменность абазин была переведена на кириллицу. Кроме русского языка, которым владеют практически все абазины, проживающие в России, распространено владение кабардино-черкесским языком. Например, в Инджитчукуне, находящемся в тесном контакте с черкесскими селами, почти все жители понимают кабардино-черкесский язык, а многие и свободно говорят на нем. В некоторых поселениях, например, в ауле Кайдан, где живут и карачаевцы, носители абазинского языка также владеют карачаево-балкарским языком. Сегодня среднее и старшее поколение свободно владеет абазинским языком. Дети и подростки часто владеют языком не в совершенстве, поэтому часто переходят на русский язык. Любопытна и фонетика абазинского языка. В нем две гласных и 63 согласных фонемы. Морфологический тип языка – полисинтетический. Основным источником заимствований является кабардино-черкесский язык. Также встречаются заимствования из арабского, русского и тюркских языков. Абазинский язык относится к консонантному типу. Основных гласных, напомню, в языке две – «а» и «ы», а на основе ассимиляции и слияния «а» и «ы» с полугласными могут образовываться и другие гласные – «е», «о» и «у». Система согласных весьма сложная. Спецификой абхазо-адыгских языков являются свистяще-шипящие спиранты. Первые фрагментные описания некоторых аспектов абазинского языка принадлежат ученым 18-19 веков Гюльденштейну и фон Клапроту. Систематическое изучение абазинского языка началось в советское время учеными Генко, Боуда, Сердюченко, Латматидзе, Табуловой, Алленом и другими. К наиболее полным грамматическим описаниям абазинского языка, созданным в то время, относится грамматика Генко, написанная в 1930-е годы и опубликованная в 1955-м, а грамматика Табуловой, опубликованная в 1976 году. Это все, что мы успели рассказать об абазинском языке в этой радиопередаче, но мы продолжим знакомить вас с культурой, историей и традициями народов, населяющих Карачаево-Черкесию, в наших следующих выпусках. В студии была Анна Гончарова. До новых радиовстреч!

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

0: 5. Каждый выбор меняет будущее. Сегодня ты выбираешь, кем станешь завтра. Знание, практика, профессия. Начни свой путь в Московском колледже и институте деловой карьеры. Твой успех начинается здесь. Телефон для справок 8-918-715-33-55.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В Карачаево-Черкесии объявлен отбор в элитное добровольческое подразделение «Донбай» для мужчин от 18 до 55 лет. Срочный контракт от 6 до 12 месяцев без автоматического продления. Денежные выплаты и достойная зарплата, современное обмундирование, сохранение рабочего места и карьерный рост, статус ветерана и льготы. Обращаться по телефону 8 918 712 0023.
5: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

0: 105.5.
1: Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессансбанк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
2: Идет набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Черкесске по направлениям программирование и дизайн. Обучение на базе 9 класса или параллельно в школе для учащихся с 8 по 11 класс. Современная программа, преподаватели практики, проектный подход. IT-колледж ТОП – это IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. Телефон в Черкесске 25 55 10.
3: Возрастная категория 14+.
4: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 260.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: 104.5. Бизнес-центр и автолидер от компании «Транснаб» предлагают автозапчасти на иномарки. Широкий ассортимент по низким ценам в наличии и под заказ. Автозапчасти можно приобрести в кредит. Наши адреса: бизнес-центр, улица Октябрьская, 301А, территория Стройопторга, телефон 27-00-36. Автолидер, Пятигорское шоссе, 13Г, телефон 210760. Кредит предоставляют Ренессанс-банк, ОТП-банк, Тинькофф-банк, Хоумбанк.
1: Рекламируемые товары и услуги сертифицированы. Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.

0: В Архизе 23 часа.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте. Семья Барлаковых Бекбалатовых из Карачаево-Черкесской республики стала одним из победителей второго сезона президентского конкурса «Это у нас семейное». Новостью в своем канале в МАКС поделился глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В числе 60 победителей из 43 регионов России семья из Карачаево-Черкесии получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Церемония награждения прошла накануне в Москве в День семьи, любви и верности. Президент называет Россию семьей семей, и участники конкурса – наглядный пример этого. И наша республика, безусловно, вносит свой вклад в развитие института семьи. «Горжусь нашими земляками», – написал в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. В Доме культуры аула Хабес прошел очередной этап проекта по озвучке мультфильмов, организованного молодежным центром АНО «Мой выбор». Участники попробовали себя в роли актеров дубляжа, познакомились с процессом записи и озвучили фрагменты анимационных фильмов. «Дети увлеклись процессом. Мы были приятно удивлены их свободным владением английским языком. Это творческий процесс, который увлек всех без исключения. Участников оказалось больше, чем мы ожидали, поэтому решили создать дополнительные потоки», – рассказала директор АНО «Мой выбор» Лариса Лахова. Из Урупского района Карачаево-Черкесии бойцам в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза. В его формировании приняли участие волонтеры группы «По зову сердца». В груз вошли маскировочные сети, костюмы маскировочные леший, расходные материалы для работы, масло для пил, шурупы, газовые баллончики, непортящиеся продукты, теплые носки, средства личной гигиены, портативные зарядные устройства и сладости. Отметим, вся работа по сбору и доставке гуманитарной помощи ведется в рамках Единого республиканского штаба, созданного по поручению главы Карачаево-Черкесской республики Рашида Тимрезова.
0: Это были новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5. В студии был Евгений Бушмин.

0: Слушай, как тебе не стыдно? Обижаешь сиротку. У нее же кроме дяди и тети никого нет. 25.
1: Это неправда, да? Это неправда. Я высоко ценю твою, уважаемый племянницу, но всему есть предел, да?
2: 18.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Читайте в свежем выпуске газеты «День Республики». Нелегкая-легкая промышленность. В доме правительства Карачаева-Черкесии чествовали работников отрасли. Авторитетная площадка для диалога. На очередной конференции Северокавказской парламентской ассоциации рассмотрен ряд важнейших инициатив. Следовать целям. На 32-й конференции «Единой России» озвучили итоги предварительного голосования. Мы из породы непобедимых. Жизнь до и после Максима Жилина. Стоит ли нести деньги на депозиты? Экспертное мнение по денежно-кредитной политике. Об этом и многом другом читайте в свежем выпуске газеты «День Республики».

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Значит так. Жених согласен. Родственники тоже. А вот невеста.

Средства массовой информации, радиоканал 104.5, зарегистрировано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь. Очень плохо. Предвидим несерьезное отношение к браку.

Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л номер ТУ 26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Бенджамин, ты в Петербурге учился. Там кто-нибудь камни ел?
1: Нет, что?
0: А, видишь, только мы, грузины, можем все.

0: Телефон рекламной службы в Черкесске 265-888. 265-888.
1: Средства массовой информации радиоканал 104.5 зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Кавказскому федеральному округу. Регистрационный номер Л-номер ТУ-26-00785 от 22 февраля 2024 года. Предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: В Усть-Джигуте три ночи.
1: Новости Карачаево-Черкесии на КЧРФМ, радиоканал 104.5, в студии Евгений Бушмин. Здравствуйте.
2: Семья Барлаковых Бекбалатовых из Карачаево-Черкесской республики стала одним из победителей второго сезона президентского конкурса «Это у нас семейное». Новостью в своем канале в МАКС поделился глава Карачаево-Черкесии Рашид Тимрезов. В числе 60 победителей из 43 регионов России семья из Карачаево-Черкесии получила сертификат на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Церемония награждения прошла накануне в Москве в День семьи, любви и верности. Президент называет Россию семьей семей, и участники конкурса – наглядный пример этого. И наша республика, безусловно, вносит свой вклад в развитие института семьи. Горжусь нашими земляками, написал в своем канале в МАКС глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Тимрезов. В Доме культуры аула Хабес прошел очередной этап проекта по озвучке мультфильмов, организованного молодежным центром АНО «Мой выбор». Участники попробовали себя в роли актеров дубляжа, познакомились с процессом записи и озвучили фрагменты анимационных фильмов. «Дети увлеклись процессом. Мы были приятно удивлены их свободным владением английским языком. Это творческий процесс, который увлек всех без исключения. Участников оказалось больше, чем мы ожидали. Поэтому решили создать дополнительные потоки», – рассказала директор АНО «Мой выбор» Лариса Лахова. Из Урупского района Карачаево-Черкесии бойцам в зону СВО отправили очередную партию гуманитарного груза. В его формировании приняли участие волонтеры группы «По зову сердца». В груз вошли маскировочные сети, костюмы маскировочные леший, расходные материалы для работы, масло для пил, шурупы, газовые баллончики, непортящиеся продукты, теплые носки,